Я жду тебя. Как же ведь я нею влагу, примником ли длиной своих ног, грудью, впадиной, живота, ощутишь от моей кожи и своими нервными пальцами.